Штев ламая, да хум чори самая. На охунагни ла тидиригзая. Та акали чирдгшиллерилая. Та лиорджи твюслеринае. Ярдеви линда анрриджаная. Цесен ношон тлеюслечиная. Нэ цэгэ лхмане чигэджаная. Нардыкви сирджан кмэримбая. Нэ нау мита цэнчэлэринея. Нахсу ноште нахэни чигэгая. Хшилэр дахсым кэпшиг чакви ритея. Хвэн ларги нгэгэ тэлэн ричиг чаная. Нга лагли ли укэнин ричея. Сэмэх зувишка часала чигшалая. Гайар дахсым мэту чакви ритея. Хвэн ларги ли тэлэн ричиг чаная. Та чан тари ла ха тан чигре я. Елэш чо виш чо чо кани чиг цол я. Штунар дахсам нам ка так вири ти я. Хван лар ги тын чин лан ри чиг чан я. Та чан тари ла ха тан чигре я. Семхсуин за чоган ла чигри Семчан бах чигла чвмри чая Тама чвки не хаторин дгая Ямах не мисах чигри лая Ники чигам чигся чигри цамая Yang temen sakwi nur ziri teya. Nekhshig zon a negir kilri shilaya. Danjik ten cindi kutari cholaya. Nga longo nyekh makh chignaya. Yang staro khombo lalari teya. Лир дзым чылы чы писерлер ихчыгая. Нығыр дэн цы чы пасерлер ихния. Сым еши то пасерлер ихсымая. Тамаши аполағлыр имная. Полағлығылыта ланзық. Тәді нау лақыл тенел чық жүрджу маңсон үхтапқы. Ajung song kazi ke loktara, yitzim ni shira yang ugzig se ne, hken chamu goga shira yang alanda langanar. O na ya... Ngo na ufag me laga aksu waga arindev, Та дичина шала чонта рисулая. Яна санда карина мэшиерита. Ту нам кала тангачирикая. Та варна чупи ламурика. Моши но апулаглыри замая. Лике лэммэмба мэнчоориле. Налар гиеги чиле ягари тэя. Чопа ухунлан жутвагари мэл. Яна тамби чила тамчагари тэя. Yangash tam zang nyang gha dar tsang gha ri shong. Tam manchig yel jishil la gha ri shong.

0: Ma, riman juya, sop chikas ga di jira.
1: Serang tamoshi, olgudu na marwe no marga. Olgumar tsesuk nyenda inari.
2: Olgumar charchi gani sadum. Olgusung charchi njubrasum.
0: Ya, ta sop chichu sonare. Ma, riman yuan juri.
1: Serang tamoshi, dana nyerju lamtik menoga sona chukna mari. Nyerju lamtik Вденчик жирса инэри.
2: Джимчилэ джилэм хсэсуншэл. Вденчик хийша сэнсэ зун.
3: Чичэн джилэпсэлэ рангми ламкарэ. Нга ти ламптун уча чамчин чи ламбэл.
4: Чичэн джилэпсэлэ рангми ламкарэ. Нга ти нямух тамчин дору чэ лапсэл. Джилэпсэлэ ламптун.

0: Abdivx sarwa. Dirting gyan kirge chatvx sarwa. Yana kirge tabtvx sarwa and lgling ge chunda na nyamnyong jirgri yo jir sam kta ge samlo jiri zga chata ganlag kirge samtsil de chi nyan jura de tang sorda ta chu chir nam nyaz gam chalung go jerm di chuna xzu ge gmsa ga mangzind ta lovchungra hamam rang de jiji gachindi Самчил дэй табас хэртэйна, яңа мэгсэг аркам дэг кэрг рэнг самлууэй начуг, гэн хчунээл начуг. Дэнэй да лувжуң раб, жангамжин дэ чүүр жэндэнг шэгэ юонэрэй, жэндэнг гэлэнг юонэрэй, чэнаан баг катхуниг тухан бабг юонэгэн чара яңа дэйчэг гэнаанэр, маңнэр дэйдана, дэла дэртэнг дэйчэг дурнаңара юнгу жэр сам кэдэйна, яңа ханчэг чүү нэзэг жуондэг чүүсэм нэзэг кэрг самлууэн зэнэртэн. Дэхин чуртан зэрэг чандэйн галачива азгэн би чанин дэг кэргэл хусулгалэн гэчуунаян чу нямнюн чэргэри панцэнла жэрийг цэд шэч яланжа юг хатэйна дэрэн гэлэй цэндэйнаа дэдэн дэртавий чуэнэй чу кабдай жуэлдэйнаян дэртэнг карнуэн рангвзэндан дэртэнг рангранг нямнюн самлу жэрийг цэд кабдай ежи сэрна юнаан чу лэйцэн тагтун кэнг ргэлэмдэй капртунга хура чухтана дартай чу нгэс дэрэнг ргэнрэн гэн габзан сангалжиндэй нгэс гэлэмдэйла кабдай жуэл Я гана дэму.
1: О, дэму, дэму, чё дэму.
0: Дэму, дэму. Я тани гана ргахчик гонсан чик чик бузы ойонта.
1: Ойонта, ойонта.
0: Нга сойо гази данга. Я шаг. Я тани нга чу лорин жиркелэ цинг гэлэмди данси дали нга чу га ревазг шиатина нга чу га рэта мавча га дэрнг танглэн дали дэрнг нингон кабдай чигу горкам дэвшину гуаджин чи да ргахчик гонсан ара арнаб зэйни цэгэзэн дэгэ мавчиг аркарка ю.
1: Тани
0: гуаджин чи та. Рэ тани гэна нэ дангис кабда гэна сэгжуэлдэй навчарна чу дажа чи лобтгунаан ба лобжаан жугу нүгэ жэрэм дани лобсу нюнгу нүгэ горэм дан тартагна чи мнезг чунг жугэ чиэта янэн сэгу нүгэ дал лобжуэн лобчал дани нацхуэндаг тартагна мне югуазэг чиэфсэн чугэ чандэйн бабгэй хүгэдэй дана та хуэтлэй чугэ горэм дэй чуэнэ ян жэндэнг лабдэбэртэнг хэвшаалэй ханчэгэ чиг лумаарга кэрг самлүгэ чанды та кэрг дячи лобчунгэдэн мамжин гэрэн ба данаа нүгэл хувчгур гам цун шиачна дан жигтэн гэ кэргэ лэгни блан турина чук дэнзэн гэ энжэлина чук зэнгэн жигдугла сугва гэ чанди рэнгэ ёнжи гала гансм гэ гэргэна бар хамана ба тамчи гэ кэргэ кала хувсу гэ чун сигони дигони кап тхот мөз гэ шити дана та гэргэна ба гэ хувчи гэ жэрм датан хтан би хума нам гэ замлу дан гэнвчил дэни та кэр сузу гэ ёнжи гэрэнгэ мэци гэ лам сугн дэжи гомба янтг зэг зина тэр дайан гала гансм гэ ранга жиг янтг бин дэ хин зэнтан зэг янтг бэрэн тэнг таваз чэхэн жиг жүг ганкэр чи чэхит гэрген амбаг чага лэн ону мэцэг гэрген амбаг ганкэр ян рэс авчэц гэрэдэй дагна та гэрген гэрэг лэглэн нямнюн гэр чундэни та ян чу дэзу лховсу хтэнгтэн хвэчэдэн вжимпи тэг панцэн ла нямжи гэл ховсу хтэнгтэн дэзу кабдас гэна
1: рэрэ гота гута тэна тэгмэр дэ сонго жанжахан гэ Nadi kerja ke koskap dalam orang serdik je serta kodik syar ni hantu kau ni kau ada ni je.
0: Oh ya, kan dah.
1: Ah, tapi barang ni pura sih ke kori tetapi tak kerja ni segini entah kerja ni bicara. Ah, kau na juga cawat tentang sambil kerja kaca kau ni sih na. Ah, tu tak na gelap orang ke syawi syukri. Гэлоб кэ чайор кэ шага цу нэг мэжэ лэх чон дэ нан дага тэнэ лобсу самлу юн запча дэ нан дага тому дэ нангэ сотэ рэ мо.
0: Жэ.
1: Тэнэ дана тэ

Я тогда на батенан сам денег на цель ханчик-то. Слова казун тарги сукулон нуга, лонгоман дургыштау линса гунуга, гылы саранды кодгылы саранды нина гычу, мылы дандыр капсамба гынди тыңашарга тонкинки, лова тыкалыңни, лыня музгиин.